0: Третото направление е междусекторното. В него става въпрос за иновации, сътрудничество между различни дисциплини и адаптиране към цифровата ера. Предлагайки инициативи като лабораториите за творчески иновации, неговата цел е да помогне на секторите на културата и творчеството да се справят с общите предизвикателства и да намерят иновативни решения. Ето защо по това направление се финансират проекти, които смесват творчеството с технологиите или съчетават различни форми на изкуство. Например, ако работата ви съчетава театър и виртуална реалност, изкуствен интелект и музика, или пък видеоигри и литература, то тази схема може да бъде подкрепа за вашия творчески проект. Как можете да се включите? Независимо дали сте студент, млад творец или професионалист в областта на изкуството, има три неща, които можете да направите. Първо, следете актуалните новини и проучвайте поканите за представяне на предложения. Европейската изпълнителна агенция за образование и култура редовно публикува такива покани онлайн. Те са отворени за физически лица, групи и организации. Така можете да намерите цялата информация, от която се нуждаете, относно следващата възможност, за да реализирате идеите си. Второ, свържете се! Бюрото по програма Творческа Европа във вашата страна може да ви предложи насоки, които да ви помогнат да разберете критериите, да изготвите силна кандидатура и да станете част от мрежа от потенциални партньори, която обхваща целия Европейски съюз. И трето, осмелете се да мечтаете мащабно. Творческа Европа насърчава креативното и нестандартно мислене и излизането извън познатите рамки. Независимо дали работата ви оспорва установените норми, пресича границите или свързва различни общности, това е мястото за нея. През 2024 година, когато беше запитана от Сдружението с нестопанска цел «Федора», относно приноса на програмата за по-добро бъдеще за следващото поколение, Юдит Виткок, началник на отдел Творческа Европа в Европейската комисия, заяви: Първо говорихме за мисията на програмата и обясних, че тя е да съхраним нашето културно наследство. И така ние работим, за да го запазим. Но мисля, че по-важното е, че работим за нашето бъдеще. Културата е нашето общо ДНК. Да използваме нашето наследство, като му придаваме свеж поглед и ново значение, според мен това е изключително важно за следващото поколение. Програмата Творческа Европа е нещо повече от финансиране. Тя потвърждава, че културата има значение, че вашият глас има стойност и че Европа инвестира в своето творческо бъдеще. Програмата дава възможност за изява на талантите, за опазване на културното многообразие и за подпомагане на творческите идеи да процъфтяват отвъд националните граници. Така че, ако се занимавате с художествено творчество, с пеене, ако сте писател или разработвате следващия си шедьовър, то трябва да знаете следното. Вие сте част от една общност на творци, която се простира в цяла Европа. И Европейският съюз е готов да ви подкрепи. За да научите повече, посетете официалния уебсайт на Творческа Европа или се обърнете към местното бюро на програмата във вашата страна. Следващата възможност може да е по-близо, отколкото очаквате. Чухте подкаст, изготвен от радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
1: Tu klausies raidījumu Vēsture un fakti, kur padziļināti aplūkojam galvenos vēsturiskos notikumus un to ietekmi ilgtermiņā. Šajā epizodē runāsim par vienu no galvenajiem pagrieziena punktiem Eiropas integrācijā, proti par Māstrihtas līgumu. Izzināsim arī, kā tas tika uzlabots ar Amsterdamas līgumu un Nicas līgumu. Līdztekus pievērsīsimies vēsturiskajam kontekstam, laikam, kad šie līgumi stājās spēkā, un līgumu galvenajiem sasniegumiem. Lai izprastu Māstrihtas līgumu, vispirms īsi aplūkosim vēsturisko kontekstu. Eiropas projekts aizsākās pēc Otrā pasaules kara. Eiropas valstu valdības bija cieši apņēmušās novērst vēl vienu karu. Tās uzskatīja, ka pastāvīgu mieru nodibinās ekonomiskā sadarbība. Lai to īstenotu, 1951. gadā tika izveidota Eiropas ogļu un tērauda kopiena. 1957. gadā ar Romas līgumu tika izveidota Eiropas ekonomikas kopiena un Eiropas atomenerģijas kopiena. Nākamais nozīmīgais solis bija vienotais Eiropas akts. Tas tika parakstīts 1986. gadā, un tā mērķis bija līdz 1992. gadam Eiropas ekonomikas kopienā izveidot vienotu tirgu. Bija iecerēts, ka vienotais tirgus nodrošinās preču, pakalpojumu un kapitālu brīvu apriti un cilvēku brīvu pārvietošanos. Tomēr 20. Gadsimta 80. Gadu beigās Eiropas ekonomikas kopienas dalībvalstis sāka just vajadzību pēc vēl ciešākas integrācijas, ne tikai ekonomiskas, bet arī politiskas. Māstrihtas līgumu, kura oficiālais nosaukums ir Līgums par Eiropas Savienību, 1992. Gada 7. Februārī Nīderlandes dienvidaustrumu pilsētā Māstrihtā parakstīja toreizējās 12 Eiropas kopienu dalību valstis. Tas stājās spēkā 1993. Gada 1. Novembrī pēc tam, kad visas dalību valstis to bija ratificējušas. Māstrihtas līgums bija kas revolucionārs. Ar to oficiāli tika izveidota Eiropas Savienība, tā pārveidojot Eiropas ekonomikas kopienu par saliedētāku un visaptvarošāku savienību. Vēl viens nozīmīgs jauninājums, ko ievies ar Māstrihtas līgumu, bija Eiropas Savienības pilsonība. Pateicoties šai jaunajai koncepcijai, pilsoņi varēja brīvi pārvietoties un uzturēties visā Eiropas Savienībā. Pilsonība arī piešķīra tiesības balsot un kandidēt vietējās un Eiropas parlamenta vēlēšanās jebkurā savienības valstī, tā veicinot spēcīgāku Eiropas identitātes un vienotības sajūtu. Viens no svarīgākajiem Māstrihtas līguma aspektiem bija tajā izklāstītās ekonomiskās un monetārās savienības projekts. Pateicoties tam, kā vienota valūta tika ieviests eiro, lai veicinātu ekonomikas stabilitāti un atvieglotu tirdzniecību un ceļošanu starp Eiropas Savienības valstīm. Ar līgumu tika izveidota Eiropas Savienība, kuras pamatā ir trīs pīlāri. Pirmais pīlārs attiecās uz Eiropas kopienām un ietvēra ekonomikas, sociālo un vides politiku. Otrais pīlārs bija kopējā ārpolitika un drošības politika, kuras mērķis ir nodrošināt vienotu ārējo klātbūtni un drošības stratēģiju. Trešais pīlārs bija tieslietas un iekšlietas, kas vērstas uz sadarbību tiesību aizsardzības, tieslietu un imigrācijas politikas jomā. Māstrihtas līgums ievērojami palielināja Eiropas parlamenta nozīmi. Tika ieviesta koplēmuma procedūra, kas palielināja parlamenta likumdošanas pilnvaras. Tādējādi parlaments daudzās politikas jomās nodarbojās ar likumdošanu kopā ar Eiropas Savienības padomi. Šis līgums arī paplašināja parlamenta ietekmi uz Eiropas komisiju, piešķirot tam pilnvaras apstiprināt vai noraidīt ierosināto komisijas priekšsēdētāja amata kandidātu un komisiju kopumā. Turklāt tika paplašināta parlamenta ietekme budžeta jautājumos, piešķirot tam lielāku kontroli pār Eiropas Savienības budžetu. Pateicoties šīm pārmaiņām, Savienības lēmumu pieņemšanas process ir kļuvis pārredzamāks un atspoguļo Savienības pilsoņu vēlmes –